босс вряд ли. Мишини. Макдох, эго став вряд ли. Став вряд ли. Исхрел от это яу, да вишь не. Vergis je niet, ik heb al bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel